0: temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur palis, temperatūra naktį bus tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
1: Laida rusų kalba.
2: Микрофон на студии Александр Двоеглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Влияние России на настроение среди грузинской молодежи» и разговор со школьным психологом Аллой Бут о работе с детьми беженцев из разных стран. Президент Гитанас Науседа надеется, что начавшийся сегодня саммит НАТО в Анкаре укрепит единство альянса и трансатлантические связи. Глава государства также рассчитывает, что страны сохранят твердую поддержку Украины, чтобы она могла не только обороняться от российского нападения, но и перехватить инициативу в войне. На саммите НАТО в Анкаре объявлено о планах альянса инвестировать 40 миллиардов долларов в технологии борьбы с беспилотниками. Эти планы были представлены на форуме оборонной промышленности, открывшем саммит. Также объявлено, что НАТО закупит до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и координации Saab Global Eye шведского производства, которые заменят устаревающие разведывательные самолеты. Кроме того, альянс приобретет до 5 высотных разведывательных беспилотников Northrop Grumman Triton. Протокол о намерениях по этой закупке подписали Норвегия, Финляндия, Германия и Дания. Министр обороны Польши сообщил, что плановая ротация американских военнослужащих в Польше, приостановленная Пентагоном весной, будет продолжена. После этого советник президента Литвы Дэвидас Матулёнис выразил надежду, что аналогичное решение в отношении Литвы будет принято уже в ближайшее время. По его словам, усилия Литвы по укреплению собственной обороны оказывают положительное влияние. Председатель Сейма отвергает критику оппозиции в адрес представленной сегодня парламенту программы правительства. По словам Йозеса Оликаса, социал-демократам приходится выполнять работу, которую их политические оппоненты должны были сделать раньше. В свою очередь, назначенный премьер-министр Миндаугас Синкевичус, обращаясь к депутатам, обратил внимание на усиливающийся радикальный раскол общества и призвал всех политических оппонентов совместными усилиями остановить этот процесс. Оппозиция критикует не только программу правительства, но и ее состав. Лидер либералов Виктория Чмелити-Нильсен ставит под сомнение компетентность кандидата на пост министра финансов Тауримаса Валиса и кандидата на пост министра внутренних дел Мартинеса Катилюнаса. Когда речь заходит о настроениях среди грузинской молодежи, эксперты отмечают разочарованность внутренней политикой в этой стране. В 2024 году лишь около 20% молодых людей 18-34 лет считали, что в стране есть партия, представляющая их интересы. Положительно оценивали работу парламента всего 9% молодых респондентов. Депрессивные настроения усугубляются и начавшим действовать законе об иноагентах, по примеру, России. Сотрудница центра Сахарова Мака Берулава считает, что это создает предпосылки для возможного влияния на грузинскую молодежь со стороны России.
3: На нас очень влияет общая динамика. Вот сейчас я бы сказала, я бы выделила, что пример Венгрии и пример Армении очень влияет на нас. Потому что, я думаю, это очень хорошая конкуренция с Арменией, потому что если, допустим, 10 лет мы думали, что вот мы идем к Европе, и Армения остается с Россией, мы поняли, что это не так. Мы поняли, что ничего не гарантировано, и что вот мы выросли верой, что вот мы всегда идем вперед, мы идем к Европе, мы идем к Америке, все будет хорошо. Наверняка надо напоминать себе, что все время надо бороться, и ничего по себе не сохраняется. И я бы сказала, что ключевая здесь всегда это образование, потому что в эпохе, где искусственный интеллект реально как бы самой может управлять, мы должны понимать, как с этим бороться и как сохранить, как бы, не знаю, общество, как сохранить веру в том, что каждый гражданин имеет смысл. И я думаю, что суть демократии именно то, что мы должны верить в том, что мы можем договориться. Вот как общество мы должны договориться, и эта страна или какая-то, не знаю, сообщество, мы должны фокусированы на то, что это место, где мы все будем жить, и нельзя, вот я думаю,

0: они сидят в тюрьме, это уже надежда.
1: Закон об иноагентах. Как насчет этого? Он работает? Как он работает?
0: Очень неоднозначно, я бы сказала, потому что я помню, что когда они в первый раз это инициировали, потом был огромный протест, люди вышли на улицу, они потом как бы это, ну, собрали, да-да-да, откатили назад. И прям немедленно после выборов 2024-го, после парламентских выборов, они снова этого как бы закатили. И в это же время люди сдались. Я бы сказала, что морально тяжело. Я всегда понимаю, что очень легко поддаваться, очень легко просто сбросить руки и сказать, вот мы не можем. Вот в России тоже вот боролись, вот они в тюрьме сидят, вот. А может, надо вот как-то игнорировать. Но хотя Грузия, несмотря на то, что Грузия как бы сейчас напоминает ту ситуацию, которая есть в России, ту ситуацию, которая идет в Беларусь, нас отличает то, что если в России, допустим, после 2000-х все развивалось очень-очень-очень медленно, то есть вот все законы. Я помню, я делала один раз, когда я в Лондоне на магистратуре училась, я делала исследование насчет вот этого закона про иностранных лиц, иноагентов. И я видела, что в России это делалось годами. То есть там добавлялись вот эти пункты. Вот это вот, вот все немедленно. А в Грузии это какой-то брушок, потому что новое правительство, которое пришло в 2012-м, да, обещало нам, что вот нет, мы идем к Европе. Потом произошло то, что нам как бы с Европы, с Евросоюза нам дали этот статус кандидата. И очень легко было для людей притворяться, что все хорошо. И потом, после выборов, у нас был шок. Я бы сказала, потому что, к сожалению, но и к счастью, я знаю людей, которые поняли вот после выборов 2024 года, что, ну да, мы не идем к Европе, а на самом деле мы идем к России. Я бы сказала, что очень важно здесь учесть культурные факторы, потому что я всегда вспоминаю, когда я была в школе, слушать русский рэп или романтизировать криминалов, я думаю, это очень, как бы, для европейцев, может быть, это непонятно, но для людей, которые жили в Советском Союзе, понимают вот этот институт воров в законе. И я очень серьезно смотрю на это как проблему, потому что вот было выпускное, и я видела на кофтах, у нас есть такая традиция, что на кофтах мы рисуем, мы там желания пишем. Видела, что очень-очень много мальчиков, у которых там вот эта звездочка нарисована. Я просто в шоке, потому что, когда я была в школе, это примерно 10 лет назад, именно 10 лет назад, если бы ты сделала что-то подобное, ты бы считалась, как, не знаю, провинциал. То есть это было стыдно. И сейчас вот постепенно это все нормализуется, и это очень плохо, потому что, как я говорю, вот я помню, когда я первый раз это обсудила в Англии с моими скучниками, они, ну, не поняли, что такое романтизация криминалов. То есть, а потому что вор в законе, как вот, как сказать, институция, да, мы знаем, это вот в Сталине там приобрел, в ГУЛАГах, но вы не представляете, настолько это расцвело в последних годах. Это очень опасно. Почему это я говорю? Потому что, допустим, если 10 лет назад это было стыдно, если ты слушала какую-то поп-русскую музыку, и я здесь как бы вообще не русофобии, потому что есть, конечно, русские песни, которые я слушаю, но вот это вот романтизация того, то, что казалось, что очень давно было, и то, что очень-очень плохо, оказывается, что вот, я думаю, идет вот это ценности, они меняются, и они не меняются в хорошем смысле. Я всегда говорю, что вот отобрать энтузиазм у молодых людей тоже достижение пропаганды. Достижение пропаганды, потому что очень легко убедить человека, что ничего не имеет смысла. Потому что это гораздо проще. Ты просто опускаешь руки, и ты просто по течению идешь, и ты думаешь, что, ну, как бы, есть что есть. И вот, чтобы ответить на вопрос про иноагентов, сейчас они делают это очень не систематически. То есть я бы сказала, что вот эти 2 года после выборов, они очень хаотичны. И парламент, во-первых, первая проблема, которая как-то вот прошла вот так, если до выборов у члена парламентов, то есть состояла зарплата, не знаю, 1000 евро, сейчас это выросло 4 раза. Я думаю, что это для того, чтобы эти люди подписали все, что им дадут, потому что они создают законы, да, и там есть люди, которые прекрасно понимают, как бы, что происходит, но им дают достаточно,

0: чтобы они все подписали. Еще один момент, который, я думаю, отличает Грузию от многих стран, что у нас, вот опять мы идем к культуру, и опять я иду к тему, к тому, что в странах, как Грузия, вот культура, политика, общество, это все очень взаимосвязано. И у нас в парламенте есть очень много спортсменов успешных, которые имеют нуль как бы компетентности в законодательстве, но они у нас есть в парламенте. Я думаю, что в политике именно пропаганда хочет того, чтобы было известное лицо, у которого есть любовь людей, и потом уже за ними могут решать. Поэтому, не знаю, очень-очень болезненная тема, потому что я тоже как бы еще молодая и не хочу терять надежду. И когда я смотрю, что авторитаризм реально расцветает везде, это еще как бы больше давит на нас. Но опять я бы сказала, что пример Венгрии реально восхищает нас, и пример Армении восхищает нас. Я бы сказала, что как бы пример Армении — это как пример дипломатии. Вот как нужно страну, которая тоже как бы не находится не очень хорошее географическое положение, как-то справляется и, ну, как сказать, играет, как сказать, очень правильно.
1: Говорила сотрудница Центра Сахарова Мака Берулава. Для решения проблемы не знающих литовского языка иностранцев в сфере обслуживания Сейм уполномочил правительство установить уровень владения литовским языком для водителей такси и сервисов в поездах с 2028 года. Парламент принял соответствующие поправки к Кодексу автомобильного транспорта. 96 членов Сейма проголосовали за, воздержавшихся и голосовавших против не было. Языковое требование будет применяться к иностранным водителям для получения разрешения на работу с 2028 года. Сейм принял к рассмотрению предложение, согласно которому при необходимости на территории Литвы может быть размещено ядерное оружие. В настоящее время этому препятствует положение Конституции, которое предлагается исключить. За рассмотрение инициативы проголосовало 89 депутатов, 6 воздержались, 11 проголосовали против, из них 8 представляли фракцию Зари Нямунаса. По словам депутата этой фракции Эдеса Гедвиласа, вопрос изменения Конституции требует широкой общественной дискуссии, поэтому следует провести референдум. В свою очередь, председатель Сейма Йозес Олекас заявил, что для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы разместить в Литве ядерное оружие, проведение референдума не требуется. Сегодня Литва должна получить еще один транш европейской помощи в рамках плана восстановления экономики и повышения устойчивости Европейского Союза. Общая сумма составит более 150 миллионов евро. Эти средства предназначены для реализации различных реформ в сферах здравоохранения, сокращения социальной изоляции, реновации зданий и других направлениях. Исполняющий обязанности министра финансов Криступас Вайтекунас сообщил, что это предпоследний запрос на выплату. В общей сложности за несколько лет в экономику страны таким образом будет вложено около 3 миллиардов евро. Школьный психолог Алла Бут уже много лет занимается с подростками в школах, сначала в Украине, потом в Литве, ходит с ними в походы и называет это тревел-терапией. Сейчас ей приходится много работать с детьми мигрантов из Украины, России и Белоруссии. По ее словам, сегодняшние геополитические катаклизмы на самом деле делают детей только более крепкими.
2: Я просто с Черниговской области, и специфическое ее месторасположение, что там совсем до 100 километров в сторону Беларуси и в сторону России. То есть я, можно сказать, первый день войны проснулась с утра в тылу. И мы 40 дней были в окружении таком, с которого нельзя было выехать. Хорошо, что как раз на острове на таком, что к нам никто не пришел из военных. Я была с дочерью, которая была на 9-м месяце беременности, когда нам уже пришлось, когда уже нас там освободили, появился мостик, и мы ехали и там и через минные поля, и, в общем, доехали до Литвы, и здесь родили моего внука.
1: То есть это сразу в первый же год войны
2: это
1: было, да?
2: Да, это было все апрель 22-го. Потом пришла сюда работать я в школу. До войны я занималась, я детский психолог уже 35 лет, и занималась тревел-терапией. Такое мое интересное такое понимание того, что ребенок, человек и вообще Личность развивается, эмоциональный интеллект свой развивает очень сильно во время походов, путешествий. Строятся особые отношения. И человек учится. Теперь я понимаю, насколько многим моим детям именно этот опыт помог сейчас, которые сейчас руководят ротами, воюют.
1: Этот
2: способ это выживания нам, потому что у нас был весенний экстремальный Крым, и Карпаты, и выживание, байдарки. Здесь я пришла и увидела, приехала в Литву, увидела, что это байдарочный край, и все, и пропала. И покоряю реки сейчас сколько можно. Тоже занимаюсь детским туризмом. Здесь у меня есть маленькая группа. Мой турклуб «Такос». Маленькая группа деток от 6 до 8 лет. И мы с ними учимся азам этого вот ориентирования, выживания, общения в природе, моментальных решений. Я всегда люблю первый день похода «Дождь», чтобы мы понимали, кто мы, с кем мы и как мы работаем в трудных экстремальных ситуациях. Так получилось, что сюда со мной... Ну вот, дочь приехала с внуком, и уже внук, который заговорил на литовском сразу, у нас с 2 лет литовский садик, и он у нас уже проводник в язык литовский, в культуру. И младшая дочь с 4 внуками здесь тоже. В школе здесь я тоже работаю в основном с детками, которые иммигранты. И на фоне этого очень много работы с тревожными расстройствами, СДВГ, аутизмом, потому что дети, у которых есть хотя бы какие-то такие задатки, симптомы в условиях стресса, вот этого переезда, они требуют особенного внимания. И все 4 года есть дети, которых веду, и я знаю, что хороший контакт с родителями и успешная работа вместе. У нас есть такая атмосфера, что мы принимаем этих детей и даем им все, что им нужно для того, чтобы быть полноценными членами общества.
1: Удается действительно какую-то помощь оказать? Или это должна быть постоянная какая-то? Я имею в виду вылечить, да? Конечно, в первую очередь хотелось бы всех вылечить. Тех, кто действительно пострадал, как это назвать, от геополитических этих всех пертурбаций, то, что сейчас происходит. Удается ли им наладить психику, чтобы они себя чувствовали нормально сейчас?
2: Смотрите, еще у нас же понятие нормальности у нас очень уже сдвинуто. Я вообще никогда не считала детей с СДВГ и аутизмом больными. Я считаю, что это следующая ступень развития человечества. Мы все про коллективное, а не про личное, про внутреннее. Пришло время повернуть к себе взор. А что я могу? И вот это в плане геополитического, конечно же, тяжело. Но я вам скажу, как любитель развития эмоционального интеллекта, детей это настраивает. Для них это все равно опыт такой же, как и с войной и без войны. Им все ново. Им все ново, все впервые. И вот они как бы учат нас, взрослых. Я точно знаю, что я не знала первое время, когда говорила с детками, которые первый раз побыли под обстрелом и увидели смерть. Все, я не знала, о чем с ними разговаривать. Я с ними сидела вместе, плакала. Просто надо была эмоциональная поддержка, и все. И мы также взрослые учимся. И да, это нас делает крепче, эти геополитические. И я думаю, что как раз наоборот, вот этих скачках мы становимся более крепче, более во всем психически. А детям тем более это опыт. Пусть это как не жестоко звучит, но им этот опыт более легче дается, чем нам, взрослым.
1: Я просто знаю по опыту в Висагинасе, очень много тоже украинцев живет после войны. И что до сих пор действительно они реагируют на сирены. Тут недавно были сирены. Эти самые фейерверки, то же самое. Это все остается с ними.
2: Оно останется, потому что это память тела. Мое тело тоже помнит. Раза два, наверное, мое тело услышало, что летят реактивные самолеты. И у меня слезы потекли просто так, и я не понимаю, как с этим бороться даже сама. Я стоп. Это здесь все нормально. Это защита, это все свои... Это как мем в интернете. Шахед летит, это наш. Какой красивый шахед. Украинцы в таком мире сейчас.
1: в целом о детях, если говорить современных, да, насколько им действительно нужен вот больше, меньше психолог, чем раньше? Или просто на раньше, может быть, меньше обращали на это внимание? Как вы оцениваете?
2: Ну, сейчас это ж пойти к психотерапевту, это тренд. Ну, я просто проживаю со своей внучкой, которая ходит к психотерапевту где-то в Германии и придумывает истории, потому что ей нравится с психотерапевтом общаться.
1: Просто общение необходимо, да?
2: Смотрите, общение ребенка со взрослым, это уже в наше время вау, какое достижение, потому что они все в сети, с чатом GPT есть о чем поговорить. Да. И я считаю, что общение любое, это сейчас терапия. Угу. Любое доверительное общение, это уже терапия. Конечно, нужны психологи, конечно, нужны больше взрослых, которые понимают о том, что делается в голове ребенка с дислексией, что делается в голове ребенка с СДВГ, как принимает ребенок эмоции или вообще не воспринимает синдромом Аспергера. Это люди должны, взрослые, быть подкованы в этом плане, потому что от этого зависит наше отношение с этими детьми. Они уже другие, и это поколение уже другое.
1: Говорила школьный психолог Алла Бут. После того, как Национальное агентство образования опубликовало результаты государственных выпускных экзаменов по литовскому языку и математике, министр образования Раминта Поповеня заявила, что показатели в этом году лучше, чем в прошлом. По ее словам, оправдала себе решение скорректировать проходной порог. В этом году государственный экзамен по литовскому языку и литературе на расширенном уровне сдали 97,5% выпускников, на 3 процентных пункта больше, чем год назад. Экзамен по математике на расширенном уровне успешно сдали 85,1% учеников, почти на 1 процентный пункт больше, чем в прошлом году. Узнать свои результаты выпускники могут сегодня с 14:00, войдя в систему просмотра работы и публикации результатов государственных выпускных экзаменов. И о погоде. В ближайшей ночи в Литве будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, преимущественно кратковременные, местами с грозами. Ветер юго-западный, южный, на взморье переходящий в северный и северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит 8-13 градусов тепла. Завтра днем ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный, переходящий в северо-западный и западный. До 9-14 метров в секунду. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке нашей передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Auksu Amžius». Сейчас 16 часов 28 минут.
3: Ji saugojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniforma pakeičia sportinę aprangą, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
4: LRT radijas. Auksu amžius.
3: Eurostatas paskelbė bendrojo vidaus produkto vienam gyventojų rodiklius. Pagal juos, dalis Lietuvos, sostinės regionas, yra tarp turtingiausių ir pažangiausių Europos regionų. Bet visa kita Lietuva atrodo perpus prasčiau. ką iš tiesų mums sako tas BVP vienam gyventojų rodiklis. Apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, studijoje Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto socialinės politikos profesorė Daiva Skučienė. Laba diena.
5: Laba diena.
3: Ir pramonininkų konfederacijos ekonomistė analitikė Eglė Stonkutė. Laba diena.
5: Laba diena.
3: Ponė Stonkutė, jūs pirmoji ir pakomentavote tuos BVP rodiklius ir net įvardinote, kad sostinės, arba kitaip dar sakoma, Vilniaus regionas jau patenka tarp Europos Sąjungos ekonominio elito regionų ir iš tiesų ten, kai pasižiūri, tai šalia Berlyno, šalia Varšuvos, man atrodo jau, tai pakomentuokite plačiau tuos Eurostato čia duomenis ir kaip mes atrodome palyginti su kitais.
5: Tai be bejonės, aš tikriausiai pasakysiu tiesą, aš irgi tokių gerų rezultatų gal nesitikėjau. Tikėjusi, kad jie geri, bet gal netokie geri. Ir atrodytų, kad lyginant to perkamosios galios standartais, tai realiai, ar ne kiek mes daugiau galime įpirkti prekių, tas vienas mūsų gyventojas vidutiniškai, vis tik tais atrodo, kad mes jau esam gerokai aukščiau to vadinamo Europos Sąjungos vidurkio ir siekiame Italijos, gana turtingo Lombardijos regiono lygį. Šiaurės Italija, tai yra tikrai gana pažangus regionas ir iš šitos pusės, ką reikėtų pasakyti, galbūt nežinau, ar čia pasidžiaugti, ar čia ką, mes mėgstame save lyginti su kaimynais, tai mes nei Estijoje, nei Latvijoje tokių rodiklių nematome. Todėl Lietuva tikrai šiuo atžvilgiu yra tam tikras ekonominis stebuklas, kuriame yra niuanso toje vadinamoje BVP vienam tenkančiam gyventojui, tačiau bet kurio atveju to makro rodiklio niekas nenuneigia ir niekas nepaneigs, kad vis tik tais vidutiniškai mes Vilniaus regionas, tai yra ženkliai gyvena geriau negu vidutinis europietis. Gyvenam taip, kaip kai kurie regionai jau važinome Šiaurės Italijoje. Ir mes, tarp kitko, reikėtų pasakyti, artėjame savo tempais ir augimo tempais prie tokių regionų, žinokite, kaip netgi mes jau pralenkėme ir Suomijos, tai yra būtent sostinės Helsinkio regiono rodiklius. Tačiau, žinokit, mes vejamės po truputėlį tiek tą pačią Skandinaviją, tiek tą pačią Paryžių, kuris skamba labai įmantriai ir labai brangus miestas. Ir, pavyzdžiui, jau tie rodikliai, nors aišku, dar yra kur siektis, tačiau mes po truputėlį artėjame. Todėl ekonominės pažangos, aš manau, nepaisant visų tų kitų dalykų, kuriuos toje aptarsime, vis tik tais faktas yra, kad ta pažanga ekonominė Lietuvoje yra pasiekta ir dar toliau tikėkime, kad jos sieksime.
3: Bet ką vis dėlto tai reiškia? Tai yra Vilnietis, žiūri į savo pajamas, žiūri į kainas ir jisai mato, kiek sau gali leisti.
5: Taip, perkamosios galios standartas būtent parodo, kad kiek vienodų prekių paslaugų jūs galite nusipirkti už tą vidutiniškai sumą, ką mes čia gauname. Ar ne? Tai čia šiuo atveju mes tas vidutinis Vilnietis, Vilniaus regiono gyventojas, jisai apie 30% daugiau gali nusipirkti negu vidutinis europietis, vartoti prekių
3: Lietuvoje,
5: paslaugų.
3: Lietuvoje, ne toj pačioje, kažkur Italijoje, šiaurės.
5: Taip, nes yra čia kainų skirtumai, kurie yra eliminuojami. Tai būtent, tai čia šiuo atveju, žinoma, mes gyvename gerai, vadinkime ar ne, kai kam galbūt sakome nepakankamai. Tačiau pasižiūrėkime kitus regionus, yra daug regionų, kuriuose suseta pridėtinė vertė, tai yra BVP tenkantis vienam gyventojui iš esmės nekinta. Ir čia tik mūsų regionas, Lenkijos regionas, tai yra tie regionai, kuriuose tie rodikliai per pastaruosius 6-5 metų, jie gana reikšmingai augo. Tai čia irgi yra geras ženklas, tai pavyzdžiui, net jeigu mes dar nesiekime to vadinkim Prancūzijos, Vokietijos, BVP šiaip tenkančio ar ne vienam gyventojui, tačiau tose šalyse tie rodikliai yra stagnuojantis, kai tuo tarpu mes fiksuojame vis tik tais augimą. Tai mes po truputėlį vis tik tais juos vejamės.
3: Bet vis dėlto čia nėra nei 26, nei 25 metų rodikliai, čia yra
5: 2024 metų rodikliai, tačiau aš manyčiau, kad šių metų ekonominiai va dabar ką tik pasibaigė metai rodikliai ir va 2026 vis tik tais pratęstas tendencijas tikėtina.
3: Ponia Skučienė, ar BVP rodiklis tam vienam gyventojui yra tas, kuris ir parodo tiesą, kaip žmonės gyvena?
2: Tikrai ne, nepaisant to, kad esam turtingesnių šalių klube ir stengiamės įvertinti savo pažangą ir šitas rodiklis, kaip rodo vieną iš pažangos elementų, tačiau šalia to yra labai svarbu įvertinti nelygybę ir nelygybė Lietuvoje tikrai stabiliai yra aukšta, apie 35% ar šiek tiek daugiau. Tuo tarpu vėlgi, lyginant su ta pačia Italija, ten ir nelygybė yra keliais procentiniais punktais žemesnė. Na ir skurdo lygis, aišku, penktadalis šalies gyventojų vis dar gyvena skurde ir vėlgi lyginant su ta pačia Italija, ar ne, ten irgi matom, kad keliais procentiniais punktais skurdo lygis irgi yra žemesnis. Todėl, dalis gyventojų atsižvelgiant į šios rodiklius, jie gali savo vartoti ir leisti galbūt kaip ir minėtos šalys arba regionai, o dalis gyventojų
6: gyventojų tiesiog na, negali savo to leisti. Tai šitie rodikliai, na, iš esmės papildo tą bendrą vaizdą. Kita vertus, darbo užmokesčio skirtumai, jie dar vis išlieka, na, nepaisant BVP vienam gyventojui, darbo užmokesčio skirtumai vis dar išlieka.
7: Ir tuomenį tarp šalių ar pačioje Lietuvoje, nes ir pačioje Lietuvoje tarp regionų skirtumas yra nemažas.
6: Turiu omenyje ir tarp šalių, ir Lietuvoje. Ir kalbant apie BVP vienam gyventojui, reikia jo atsižvelgti ir į regioninius skirtumus.
7: Žemiau skurdo rizikos ribos gyvena daugiau nei 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Man atrodo, kad čia daug. Kodėl taip yra, kai mes kalbam apie žmonės, kurie jau gali sau leisti?
6: Taip, tai visų pirma, na, nepakankamos socialinės išmokos ir yra toks rodiklis Eurostatė, kuris matuoja, ar ne, skurdo lygis po socialinių išmokų. Kita vertus, na, nedarbo lygis, jeigu irgi pasižiūrėsim, ar ne, Lietuvoje ir šiaurės šalyse, ar pačiose vakarų Europos šalyse, pas mus jis yra aukštesnis. Tai tie dalykai sąlygoja, ar ne, kad na, žmonės patenka į skurdo riziką ir todėl, na, iš tikrųjų, jų situacija yra ženkliai prastesnė nei tų, kurie gyvena geriau.
7: Pone Stonkute, nuo 2018 Lietuva yra suskirstyta į regionus, sostinės ir vakarų Lietuvos, tai sostinės regionas apima Vilnių, Vilniaus rajoną, Elektrėnų, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės savivaldybės. Bet ar pavyzdžiui Šalčininkuose ir Elektrėnuose yra taip pat gerai kaip Vilniuje? Ar čia nėra taip, kad tą regioną, sostinės, tą išveža tik tai, na, pasakykim, taip, grinai vien Vilnius, kuris taip pernai Vilniaus regioną sukūrė praktiškai pusę viso šalies BVP, bet ar tai nėra vien Vilniaus ir kažkiek Vilniaus rajono didžiausias toks, kaip garvežys, kuris prieky važiuoja, o visi
5: aš
7: kiti.
5: Aš manau, kad be bejonės jūs didžiąją dalimi esate teisi. Labai dažnai tas didysis miestas, pagrindinis sostinės, pritraukia ir žmonės iš tų netolimų regionų, čia ar te būtų Šalčininkai ar kitas toks tolimesnis šito regiono rajonėlis, tai irgi pritraukia žmonės šiandien nebijo gyventi ir toliau, pavyzdžiui, tas 50 km, tas 20 km kasdieną važiuoti į Vilnių darbą, tai yra nebėra kažkam problema, netgi kitą kartą važiuoti į Kauną kasdieną dirbti irgi jau nebėra problema, juolab, kai dabar yra ir nuotolinio darbo technologijos ir sprendimai yra gana efektyvūs. Tai čia dabar atskirti, ar ten tuose regione, rajonuose yra blogiau, gali būti, tai būtų labai tikėtina, tik aišku, čia tokios detalios statistikos mes neturime, kad pagrįsti, bet natūralu manyčiau, kad taip. Tačiau be bejonės šitie žmonės, kurie gyvena didelio tokio megapolio, nu vadinkim Lietuvos mastu, tai mūsų tai yra megapolis Vilnius, ar ne, tai tikrai tuos žmonės traukia tą darbo rinką, jinai tampa dinamiškesnė ir jie turi daugiau galimybių gyvendami santykinai netoli to sostinės. Jie gali važiuoti sostinę dirbti ir iš kitos pusės, gyvendami tame rajonėlyje, tikriausiai patiria daug mažesnius pragyvenimo kaštus. Nuomos kaštai tikriausiai tenai bus mažesni ir visokių kitokių tokių nedidelių dalykų, paslaugų kainos gali būti mažesnės ir jie čia šiuo atveju dirbdami Vilniuje už vilnietišką atlyginimą ir fiziškai gyvendami mažesnėme rajonėlyje su mažesniais kaštais, jie gali iš savotiškai gauti ir tą išlošimą tam tikrą, ar ne? Tai natūralu yra, manyčiau.
7: Visa kita Lietuva, visas tas kitas vakarų Lietuvos regionas beveik per pus prasčiau atrodo šitoje Eurostato statistikoje. Ką su tuo daryti?
5: Čia, žinokit, darimo yra du dalykai, tikriausiai, ką reikėtų. Nėra vienas dalykas, kad čia tik tais mes perskirstadami mokesčius, socialinės išmokas, mes išgelbėsime šitą situaciją. Vis tik tais tai yra ir ekonomikos struktūros ir pasiskirstimo tam tikrose regionuose klausimas. Dar kitas dalykas yra būtent pačios darbo rinkos ir pačio darbuotojo noras, ar ne, persikvalifikuoti, įgyti naujų kompetencijų, kas šiandien yra labai svarbu. Jeigu kalbėti, pavyzdžiui, mes dažnai mėgstame lyginti su Skandinavijos šalimis, kai kalbame apie darbo rinką, apie socialinę gerovę, tai tose Skandinavijos šalyse yra įprastas mokymasis visą gyvenimą, kai žmogus kuo amžius didesnis, jo atlyginimai dažniausiai yra augantys. Mes Lietuvoje turime priešingą faktiškai tendenciją, kai kuo žmogus vyresnis, jo santykinai atlyginimas yra šiek tiek mažėjantis, ar ne? Tai aišku ir dėl tų, vadinkime, nepakankamo investavimo į tą nuolatinį mokymasi visą gyvenimą, kas galėtų užtikrinti žmogaus, tai yra atlyginimo augimą ir vėlesniame amžiuje. Tai mes tą turi turėtume spręsti. Kitas dalykas darbo rinkoje, tai mes turim tų struktūrinės problemas, tai yra gana didelis nedarbas ir tame dideliame nedarbe yra ilgalaikio nedarbo labai nemažai.
7: Kitos, visos kitos Lietuvos problema irgi, yra nedarbas.
5: Nebūtinai. Ir dirba tenai žmonės, aišku, reikia suprasti, kad iš regionų labai daug padarius ir tą švietimo reformą Lietuvoje, tai yra universitetų tą konsolidaciją, ištraukus jaunimą iš tų regionų, jeigu jie išvažiuoja mokytis į Kauną Vilnių, paskui juos susigražinti yra labai sudėtinga. Tai va šitie procesai irgi diktuoja tam tikrus netolygumus, kad Vilnius Kaunas pritraukia, išlaiko ir automatiškai tada bet koks investuotojas, bet kokia įmonė, tik tai užsienio kapitalo, bet ir Lietuvos kapitalo įmonė, jinai galvodama apie savo verslą, jie sprendžia, kur bus tų darbuotojų. Tai pavyzdžiui, nuvažiuoti ir buvo tokiu atveju, čia nesenai visiškai pasakojo, kai atvažiavus įmonė pareikalavo regione, kad galite pasiūlyti 300 inžinierių regione yra didelis iššūkis tą padaryti. Iš esmės,